Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Нам 10 лет.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-83-101 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем до 28-30 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику Оникс. Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме начала в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
3: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик ОСЗ спецтехсервис. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Считайте расходы на операцию? Стоп!
8: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
11: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
12: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
13: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что эти меры вводятся в целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, глава государства поручил правительству улучшить требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на российских педагогов. Ситуация на АЗС в Пермском крае стабилизируется. Краевой оперштаб проводит работы по наращиванию объемов поставок бензина. Так, сеть «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска

0: Тренируют вирусные заболевания, рота и норовирусы. На их долю приходится 68,5% всех случаев. За 6 месяцев зафиксировано 2 случая неединичной заболеваемости сальмонеллезом, связанных с употреблением пищи в точках общественного питания. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Я попадаю.

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Нам 10 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 22 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем до 28-30 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
5: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
6: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
7: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты Вера оба попробуй. Там и решишь.
5: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
11: 10 авто у Фаря в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
13: Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае при Минприроды создана рабочая группа по ликвидации загрязнения рек. Она займется как уже существующими случаями попадания нефтепродуктов в реки, так и профилактической работой. Сообщается, что будут разыскиваться компании, ставшие виновниками утечек. После подсчета ущерба им планируется предъявить требования по выплате компенсации. Комиссия также займется координацией проектов по восстановлению экосистемы рек и прибрежной зоны. В состав рабочей группы вошли сотрудники Минприроды, МЧС, природоохраны, прокуратуры, Росприроднадзора, экологи, представители общественности и волонтерские организации. На минувшей неделе стало известно о крупной утечке нефтепродуктов в городские реки Перми. Ликвидация последствий идет до сих пор. В Черденском округе в 15-й раз состоится этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы». Поляна близ села Серегово уже готовится принять гостей. 24 июля – день заезда и открытия, а 25-26 июля пройдет основная программа. На фестивале будут работать две музыкальные площадки – большая сцена и изба. В течение двух дней здесь выступят пермские группы и гости из других регионов. В год Единства народов России традиционная для «Зова Пармы» этносоставляющая будет представлена ремеслом, танцем, песней, костюмом коренных народов Пермского края. На поляне также будут работать конный театр, казаки с боевыми искусствами и песенными традициями, дагестанские канатоходцы, площадка народных игр, мастер-классы по промыслам.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем до 28-30 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
5: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
6: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
7: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
11: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
10: А какой лучше?
11: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
12: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
13: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
14: Хорошее только начинается.
15: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
14: Будем жить в центре развитого микрорайона.
15: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
14: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
15: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
16: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуме приняли законы, направленные на решение проблем в миграционной сфере и противодействие мошенникам. О них рассказал спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Исключена возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами. Для противодействия мошенникам приняты нормы, которые обязывают банки и микрофинансовые организации информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. В первом полугодии этого года объем ипотечных кредитов, выданных в Пермском крае, достиг 41 миллиарда рублей. Это на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 27% уступает результату начала текущего года. За отчетный период Пермский край занял 11 место в России по объему выданной ипотеки. В совокупности на топ-20 регионов пришлось почти 1,5 триллиона рублей. Это 63% от общероссийского объема. В целом по России объем ипотечных кредитов за первые 6 месяцев этого года увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ходатайству прокурора суд обязал передать здание котельной в Нытвинском округе в распоряжение муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Прошедшей зимой в ряде многоквартирных домов в селе Григорьевское муниципального округа фиксировались ненормативные параметры подачи ресурса, что нарушало права потребителей коммунальной услуги. Кроме того, в этом году собственник котельной заявил о намерении прекратить деятельность по оказанию услуги по отоплению. В настоящее время обеспечена передача здания котельной муниципалитету. Данная мера призвана исключить риски срыва теплоснабжения населению и гарантировать своевременную готовность оборудования к эксплуатации. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Во второй половине дня нужно будет уделить внимание семейным делам. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
1: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: В стремлении упростить себе жизнь люди иногда придумывают удивительные вещи. Или, может, хотят прославиться, скрывая за глупостью тонкий коммерческий расчет. И кто-то же приобретает эти чудесные изобретения в надежде, что они будут полезны. В каждые времена и в каждую эпоху были лженаучные и лжеизобретатели, которые искренне считали, что их поделки принесут миру благо. Сегодня мы поговорим о таких изобретениях и выясним, почему их создатели были в корне неправы насчет их полезности. Представляем хит-парад самых глупых изобретений, популярных по всему миру.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем до 28-30 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000 и 64 от 12 августа 2011 года.
4: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
5: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ Про по особенной цене от 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
6: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
7: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии.
7: А Джейку?
8: Крутой внедорожник для активной жизни.
7: А какой лучше?
8: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
5: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России со вчерашнего дня произошли изменения в правилах назначения единого пособия. Уход за нетрудоспособным гражданином, достигшим 80 лет, или инвалидом первой группы, теперь признается уважительной причиной отсутствия официального заработка, но только при условии, что ухаживающим лицом является близкий родственник. К категории близких родственников относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки заявителей или других членов семьи. Ранее при назначении пособия уход за нуждающимся человеком учитывался как уважительная причина, независимо от наличия кровного родства. Данная мера государственной поддержки ориентирована на семьи, чей уровень доходов и объем имущества не превышают установленные государством нормативы. При этом каждый трудоспособный член семьи обязан иметь документально подтвержденный источник дохода или уважительную причину его отсутствия. Традиционно такой причиной считается забота о нетрудоспособном члене семьи. Этой осенью в Пермском крае «Озон» запускает логистический центр площадью 40 тысяч квадратных метров для обработки крупногабаритных товаров. Как сообщили в пресс-службе компании, ввод объекта в эксплуатацию позволит сократить сроки доставки заказов, в том числе в малые города и отдаленные населенные пункты, а также создать в регионе дополнительные рабочие места. На базе логистического центра предусматривается полный цикл складской обработки заказов, включающий приемку, комплектацию и последующую передачу курьерским службам. Проектная вместимость объекта составляет порядка 15 миллионов единиц крупногабаритной номенклатуры. Производственные мощности рассчитаны на ежедневную обработку сотен тысяч заявок. Отметим, на платформе «Озон» в регионе зарегистрировано более 5000 местных продавцов. Их совокупный оборот по итогам прошлого года составил 25 миллиардов рублей, что на 30% выше показателя предыдущего года. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Перочинная лопата – это изобретение для самых упорных и настойчивых дачников, которые не расстаются с любовью к земле ни при каких обстоятельствах. Наверное, новые инженерные мысли вконец одолели автора. И он в своем творческом детище поместил грабли, косу, вилы и даже открывал для бутылки. Правда, все было исполнено в миниатюрных размерах перочинного ножа.

Радио соляной столицы. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Выгуливать змею на лужайке на поводке – это модно и стильно. Так считают некоторые эмансипированные дамы. И при этом находят довольно-таки убедительный довод. Дескать, змея не собака. С ней гораздо меньше хлопот. Примерно такой же точки зрения придерживается автор патента на изобретение поводка для змей. Кстати, соответствующий документ он получил без всяких бюрократических проволочек.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва – 97,1 FM. Оса – 102 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон», поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее. В жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? И высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно, а также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 22 июля на календаре, среда, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Днем до 28-30 градусов, вечером до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
5: В
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
8: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.
12: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
13: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что эти меры вводятся в целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, глава государства поручил правительству улучшить требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на российских педагогов. Ситуация на АЗС в Пермском крае стабилизируется. Краевой оперштаб проводит работы по наращиванию объемов поставок бензина. Так, сеть «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска топлива до 50 литров в Перми и до 40 литров по краю. Бензин марки АИ-92 доступен на 26 заправках сети. АИ-95 на 34, дизельное топливо есть везде. Ожидается дополнительная поставка АИ-92. «Лукойл» сохраняет ритмичное снабжение при выросшем потреблении и также увеличил лимиты до 40 литров. Ранее компания отменила технологические перерывы на своих станциях. В первом полугодии этого года в Пермском крае приостановили деятельность 35 предприятий общественного питания. За аналогичный период прошлого года таких объектов было 73. Снижение составило более чем в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями за отчетный период не превысил средний многолетний уровень. В структуре инфекции доминируют вирусные заболевания, рота и норовирусы. На их долю приходится 68,5% всех случаев. За 6 месяцев зафиксировано 2 случая неединичной заболеваемости сальмонеллезом, связанных с употреблением пищи в точках общественного питания. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видми города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Теоретически, собака-зонтик очень нужен. Кому понравится запах мокрой собаки? Да никому. Кроме того, первое, что делает ваша собака, вернувшись домой, стряхивает с себя воду, разбрызгивая ее по всему дому. Итак, собака-зонтик – очень нужная вещь. Единственное, смущает его цена в $30.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Говорят, что самое полезное и вредное изобретение человека – это грабли. Из века в век он наступает на них, получает шишки, синяки, так и не сумев одолеть глупую привычку. Это изобретение, конечно, не похоже на грабли, но функционал схож. Патент на изобретение получила обычная сетка, пришитая между штанинами. Допустим, вы смело заходите в осенний парк и как ребенок барахтаетесь в полюбившейся куче опавших листьев. Через полчаса уносите эту кучу в чудо-сетке, с гордостью поглядывая на чистую полянку. И таким образом вольно-невольно выполняете роль дворника. А что, полезное изобретение.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play. Соль ФМ.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Трудоголикам тоже нужно есть. Пока вы прикованы к своему рабочему столу, вполне можете подкрепиться, надев на руку насадку в форме необходимого столового прибора, что избавляет от необходимости приносить на работу настоящие вилки, ножи и ложки. Эти насадки также необходимы, когда в офисе возникла необходимость посплетничать.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Вниманию выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн-Р-Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо!
7: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
9: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае при Минприроды создана рабочая группа по ликвидации загрязнения рек. Она займется как уже существующими случаями попадания нефтепродуктов в реки, так и профилактической работой. Сообщается, что будут разыскиваться компании, ставшие виновниками утечек. После подсчета ущерба им планируется предъявить требования по выплате компенсации. Комиссия также займется координацией проектов по восстановлению экосистемы рек и прибрежной зоны. В состав рабочей группы вошли сотрудники Минприроды, МЧС, природоохраны, прокуратуры, Росприроднадзора, экологи, представители общественности и волонтерские организации. На минувшей неделе стало известно о крупной утечке нефтепродуктов в городские реки Перми. Ликвидация последствий идет до сих пор. В Черденском округе в 15-й раз состоится этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы». Поляна близ села Серегово уже готовится принять гостей. 24 июля – день заезда и открытия, а 25-26 июля пройдет основная программа. На фестивале будут работать две музыкальные площадки – большая сцена и изба. В течение двух дней здесь выступят пермские группы и гости из других регионов. В год единства народов России традиционная для «Зова Пармы» этносоставляющая будет представлена ремеслом, танцем, песней, костюмом коренных народов Пермского края. На поляне также будут работать конный театр, казаки с боевыми искусствами и песенными традициями, дагестанские канатоходцы, площадка народных игр, мастер-классы по промыслам. Три театральных коллектива представят спектакли. Ремесленная линейка включит уроки именитых мастеров и большую ярмарку ручных изделий со всего Прикамья и других регионов. Подробная программа юбилейного «Зова Пармы» появится в соцсетях Пермского дома народного творчества «Губерния» и фестиваля. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. В Японии культ работы, а поэтому трудоголикам не хватает времени даже поспать. Японские инженеры придумали массу приспособлений, позволяющих спать в общественном транспорте и даже стоя. Такое изобретение – каска с присоской, крепящаяся к окну транспорта. У остальных жителей планеты вызывает недоумение, а для трудолюбивых японцев вполне обычное дело. В Японии нелепое изобретение – это целая философия. Чиндогу.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Офисы просто кишмя кишат ворами, мечтающими заполучить ваш восхитительный сэндвич с индейкой и беконом. Почему бы не сорвать их коварные планы, используя специальные пакеты для ланча? Эти пакеты заставляют вашу еду выглядеть так, словно она покрыта плесенью. И вор поищет другой объект для кражи. Страшно? Да. Эффективно? Абсолютно. Интересно, а можно купить пакеты с плесенью в интернете?
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Стекло окружает нас повсюду. От оконных проемов до экранов смартфонов. Его прозрачность кажется нам совершенно естественным свойством. Однако, с физической точки зрения, этот материал представляет собой вообще загадку. Ведь главным сырьем для его производства служит обычный кварцевый песок. Абсолютно непрозрачное вещество бурого или желтоватого цвета. Превращение непроницаемых крупинок в кристально чистый монолит обусловлено фундаментальной перестройкой атомной структуры вещества под воздействием сверхвысоких температур. Ключевой этап создания прозрачности заключается в скорости охлаждения данной массы. Жидкое стекло охлаждается очень быстро. Атомы попросту не успевают вернуть былую строгую геометрическую упорядоченность и застывают в полном беспорядке. В результате образуется так называемое аморфное тело. С точки зрения расположения атомов, стекло является жидкостью, но из-за потери энергии оно становится твердым. В этой хаотичной структуре больше нет внутренних кристаллических границ, микротрещин и граней, о которых мог бы рассеяться свет. We'll be right back.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Считайте расходы на операцию? Стоп!
5: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
6: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
6: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуме приняли законы, направленные на решение проблем в миграционной сфере и противодействие мошенникам. О них рассказал спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Исключена возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами. Для противодействия мошенникам приняты нормы, которые обязывают банки и микрофинансовые организации информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. В первом полугодии этого года объем ипотечных кредитов, выданных в Пермском крае, достиг 41 миллиарда рублей. Это на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 27% уступает результату начала текущего года. За отчетный период Пермский край занял 11 место в России по объему выданной ипотеки. В совокупности на топ-20 регионов пришлось почти 1,5 триллиона рублей. Это 63% от общероссийского объема. В целом по России объем ипотечных кредитов за первые 6 месяцев этого года увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ходатайству прокурора суд обязал передать здание котельной в Нытвинском округе в распоряжение муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Прошедшей зимой в ряде многоквартирных домов в селе Григорьевское муниципального округа фиксировались ненормативные параметры подачи ресурса, что нарушало права потребителей коммунальной услуги. Кроме того, в этом году собственник котельной заявил о намерении прекратить деятельность по оказанию услуги по отоплению. В настоящее время обеспечена передача здания котельной муниципалитету. Данная мера призвана исключить риски срыва теплоснабжения населению и гарантировать своевременную готовность оборудования к эксплуатации. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Ученые Национального университета Тайваня полагают, что стоит тщательно отслеживать пищевое поведение и другие процессы во рту. Для этого исследователи применяют достаточно странные изобретения. Специальные датчики, которые фиксируют примерный объем еды, напитков, определяют, что делает человек потому, как движется его челюсть. Эти сведения позволяют врачам составлять индивидуальную диету для каждого больного.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Коляска-самокат. Это гибрид прогулочной коляски и самоката, позволяющий родителям вспомнить те времена, когда они рассекали на скейте, будучи подростками, и в то же время подвергнуть опасности своего малыша. Следующее, что вам следует знать, это то, что родители поразят воображение всех посетителей скейт-парка, появившись со своей новой коляской-самокатом, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха, прежде чем отправиться в продуктовый магазин за несколькими авокадо для того, чтобы приготовить немного тако на ночь.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Однажды была придумана курительная трубка на двоих, которая являлась двумя соединенными в единое целое трубками, в которые вставлялась сигарета. Курящая семейная пара, например, могла одновременно наполнять свои легкие никотином. Для эгоистов, предпочитавших смолить в одиночестве, была придумана трубка с прикрепленной к ее концу пепельницей. Были специальные трубки для курения в автомобиле. Были и такие трубки, на концы которых крепился небольшой зонтик, предотвращавший затухание сигареты под дождем. Но венцом всего была трубка, позволявшая человеку курить хоть всю пачку из 20 сигарет за раз. Помните, курение вредит вашему здоровью.
0: Лето в ритме города. Это...

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 тысяч 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалисты.
6: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
2: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
10: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
11: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России со вчерашнего дня произошли изменения в правилах назначения единого пособия. Уход за нетрудоспособным гражданином, достигшим 80 лет или инвалидом первой группы, теперь признается уважительной причиной отсутствия официального заработка, но только при условии, что ухаживающим лицом является близкий родственник. В категории близких родственников относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки заявителей или других членов семьи. Ранее при назначении пособия уход за нуждающимся человеком учитывался как уважительная причина, независимо от наличия кровного родства. Данная мера государственной поддержки ориентирована на семьи, чей уровень доходов и объем имущества не превышают установленные государством нормативы. При этом каждый трудоспособный член семьи обязан иметь документально подтвержденный источник дохода или уважительную причину его отсутствия. Традиционно такой причиной считается забота о нетрудоспособном члене семьи. Этой осенью в Пермском крае «Озон» запускает логистический центр площадью 40 тысяч квадратных метров для обработки крупногабаритных товаров. Как сообщили в пресс-службе компании, ввод объекта в эксплуатацию позволит сократить сроки доставки заказов, в том числе в малые города и отдаленные населенные пункты, а также создать в регионе дополнительные рабочие места. На базе логистического центра предусматривается полный цикл складской обработки заказов, включающий приемку, комплектацию и последующую передачу курьерским службам. Проектная вместимость объекта составляет порядка 15 миллионов единиц крупногабаритной номенклатуры. Производственные мощности рассчитаны на ежедневную обработку сотен тысяч заявок. Отметим, на платформе «Озон» в регионе зарегистрировано более 5000 местных продавцов. Их совокупный оборот по итогам прошлого года составил 25 миллиардов рублей, что на 30% выше показателя предыдущего года. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Представляем моторизированный рожок для мороженого, разработанный, чтобы порадовать любого ребенка или внутреннего ребенка на вашем языке. Чтобы зажечь этого малыша, просто нажмите на удобный переключатель на боковой части корпуса. Ваше мороженое будет крутиться по кругу, пока ваш язык рисует замечательные узоры, прихлебывая летний молочный десерт.
0: Прямо сейчас ты услышишь...

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про интересные и порой глупые изобретения рассказываю сегодня. Сегодня устройство системы Hands-Free чаще всего используется водителями для создания безопасного движения. Однако в 1896 году система была призвана угодить самым ленивым людям. Изобретатель создал устройство для приветствия. Устройство было разработано с целью, чтобы при наклоне головы автоматически приподнимало шляпу для вежливого приветствия. После шляпа возвращалась в обычное положение, когда человек выпрямлялся. И все это без рук. В описываемом патенте уже указывалось, что устройство способно делать различные трюки со шляпой. Например, подниматься и опускаться, а также крутиться над головой. Добавить бы сюда звуковые эффекты каждому движению, и все клоуны мира выстроились бы за чудо-гаджетом даже сейчас.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: с новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российский боец UFC Магомед Анкалаев должен провести следующий поединок на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби в субботу 25 июля. Соперником 34-летнего россиянина станет 33-летний представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Их бой пройдет в полутяжелой весовой категории и станет главным событием турнира. Изначально Анкалаев должен был встретиться с американцем Халилом Раунтри-младшим, однако Раунтри снялся с турнира из-за травмы, после чего UFC назначил Гуськова новым соперником россиянина. Характер повреждений американского бойца официально не раскрывается. Рекорд Анкалаева в профессиональных единоборствах – 21 победа, 2 поражения, 1 ничья и 1 бой без результата. В предыдущем поединке Магомед проиграл Алексу Перейро техническим нокаутом в первом раунде и потерял чемпионский пояс на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. У Гуськова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональной карьере. Форвард «Зенита» Александр Ерохин ответил, может ли сезон 2026-27 стать последним в его карьере. В июне 36-летний футболист продлил контракт с питерским клубом на сезон. В наше время никто не знает, что будет завтра, что будет через год, сложно загадывать, поэтому посмотрим. Не исключаю и не подтверждаю, что может быть последний сезон, цитирует Ерохина ТАСС. По словам игрока, он примет решение, опираясь на то, как команда проведет сезон, на личное состояние и желание. Ерохин добавил, что на сегодняшний момент у него есть мотивация помогать команде. Ерохин играет за «Зенит» с 2017 года. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий 7 раз становился чемпионом России, 2 выигрывал Кубок России и 5 раз Суперкубок страны. Нападающий Лионель Месси не принял решение о завершении карьеры в сборной Аргентины. Об этом сообщает TIC Sports. По информации источника, 39-летний футболист отправился на чемпионат мира 2026 без готового решения о своем будущем в национальной команде. Он ни разу не говорил своему окружению, что после этого турнира завершит карьеру в сборной. Как ранее сообщал журналист Эрнан Кастильо, Месси заявил своим партнерам по национальной команде, что финал против Испании был его последней игрой за сборную. Месси провел 6-й для себя чемпионат мира. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Необычный светофор, который придумали в 1985 году, должен был по замыслу с великой точностью определять качество вина. В воронку специального устройства заливали вино, и на щитке загоралась красная или зеленая лампочка. Красный цвет должен был свидетельствовать о плохом качестве продукции. Каково же было удивление виноделов, когда выяснилось, что прибор определял лишь количество сахара в вине и, конечно же, не мог выявить его качество. Про интересные и порой глупые изобретения рассказывают Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64. Экскурс.
2: Считайте расходы на операцию? Стоп!
3: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
2: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
8: А какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
12: Хорошее только начинается.
13: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
12: Будем жить в центре развитого микрорайона.
13: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
12: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
13: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
14: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
10: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
16: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что эти меры вводятся в целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, глава государства поручил правительству улучшить требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на российских педагогов. Ситуация на АЗС в Пермском крае стабилизируется. Краевой оперштаб проводит работы по наращиванию объемов поставок бензина. Так, сеть «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска топлива до 50 литров в Перми и до 40 литров по краю. Бензин марки АИ-92 доступен на 26 заправках сети. АИ-95 на 34, дизельное топливо есть везде. Ожидается дополнительная поставка АИ-92. «Лукойл» сохраняет ритмичное снабжение при выросшем потреблении и также увеличил лимиты до 40 литров. Ранее компания отменила технологический перерывы на своих станциях. В первом полугодии этого года в Пермском крае приостановили деятельность 35 предприятий общественного питания. За аналогичный период прошлого года таких объектов было 73. Снижение составило более чем в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями за отчетный период не превысил средний многолетний уровень. В структуре инфекции доминируют вирусные заболевания, рота и норовирусы. На их долю приходится 68,5% всех случаев. За 6 месяцев зафиксировано 2 случая неединичной заболеваемости сальмонеллезом, связанных с употреблением пищи в точках общественного питания. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов. В Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Ну, а я говорю...

Алло. Всем здравствуйте, меня зовут Макс Максимов, и в ближайшие 50 минут я с радостью буду читать ваши приветы, ваши поздравления, теплые и добрые слова, которые вы хотите адресовать своим близким, родным. Присылайте прямо сейчас, в данный момент, группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Заходите, либо наш телеграм-канал Радио Solfm. В общем, пишите, друзья, и все у нас с вами будет непременно хорошо, ваши приветы, ваши поздравления улетят в прямой эфир по волнам самой вашей любимой радиостанции Соль FM. Ну что, самое время начинать. Ольга Серябкина.

соленого радио. Ну и, конечно же, когда они еще прикреплены приветом, поздравлением, естественно, то это вдвойне лучше. Так что, Олечка Серябкина, тебе огромное спасибо за такую замечательную композицию. Ну, а я же прочитаю сообщение от Ольги Орловой. Большой привет летит Шиловой Анюте. У нее сегодня день рождения. Мы ее очень хотим поздравить и подарить ей замечательную песню. Ну, а песню, конечно же, какую? Да, это будет «Пусть распускаются цветы», да, прямо сейчас, здесь, в прямом эфире, на Соль FM. Программа по заявкам с Алёной. Алё, друзья, начинается. Так что пишите, жду ваших сообщений, ваших приветов, теплых и добрых слов. И с удовольствием озвучу все это здесь, в режиме лайв, на весь Пермский край. Всем еще раз доброго дня.

0: Слушайте, льется музыка сегодня, потому что сегодня у нас среда, а среда это что? Конечно же, это маленькая пятница, поэтому всех поздравляю со средой сегодня. Хорошего всем завершения дня, ну и, конечно, заглядываю прямо сейчас в наш чат прямой видеотрансляции, которая идет с нашей студии с Аленой. Вот машу вам рукой, если вы нас сейчас смотрите, и, конечно, с радостью прочитаю ваше сообщение. Алексей Краснов написал нам следующее сообщение. Доброго дня, Максим! Хочу передать огромный привет своей любимой девушке, второй половине своей, Олесе Г. Очень соскучился по тебе, солнышко, люблю тебя, сильно жду встречи поскорее. Но мы тоже вам желаем поскорее встретиться и, наконец-то, затусить и порадовать друг друга хорошими эмоциями. Так, Серега Ильин объявился. Привет, Макс! Как всегда, передаю приветы тем, кто настроен на частоту Соль FM, Подмосковье на связи. Добрый день, Пермский край! Отдельные приветы сестре Елене Тимгановой, а также Татьяне в Екатеринбург. Заряди, пожалуйста, песенку. Вот, вы знаете, мне кажется, Сергей Ильин даже не заморачивается. Просто берет копировать, вставить. Вчера было то же самое сообщение, и вот сегодня все то же самое. Ну, Сереж, ну давай хоть прояви креативизм немножко. Сделай интересное сообщение, а не так, что копировать, вставить. Ну, в любом случае, тебе тоже большой привет. Ну и Подмосковье тоже улетает огромный и пламенный привет. Ну что, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте прямо сейчас и пишите ваши сообщения. Я с удовольствием все озвучу.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/solfm. Ты слушаешь программу по заявкам с Аленой.

0: неправильный привет. Давайте вот напоминаю, у вас еще пока начало третьего, так что пишите, если вы в Калужской и Брянской области живете, то пишите. У нас же уже 16 часов 18 минут, точное время. Программа по музыкальным заявочкам «Соленый алло» продолжается. У микрофона в самой соленой студии Макс Максимов и в режиме реального времени продолжаю читать ваши сообщения, что вы нам присылаете к нам в группу ВКонтакте под прямой видеотрансляцией приходит. Давайте вот почитаю, что у нас уже есть. Добрый день, хочу поздравить семью из города Дядьково, Малаховых, Светлану и Алексея с годовщиной свадьбы и пожелать им долгих лет совместной жизни, любви, благополучия от семьи Полесских. Это сообщение к нам сюда прилетело. Настя, вам тоже большой привет, мы тоже присоединяемся, поздравляем Светлану и Алексея Малаховых с годовщиной их свадьбы и тоже желаем им долгих лет совместной жизни, счастья, здоровья и всегда быть вместе с нами на волне Соль FM. Так, далее, что у нас еще? Здесь прилетела Леня, она написала огромный и горячий привет с квест-фермы Лео, Приморско-Ахтарск, на связи, Азовское море, у нас тепло и лето продолжается, ждем всех в гости, всем мира и добра. Вам тоже огромный привет, с животным тоже там привет, погладьте их, ну, а Азовское море, классно, был там один раз. Здорово. Так, далее. Ольга Яковлева нам написала. Всем привет, кто на смене. Держитесь. Скоро домой. Завтра выходной. Эх, как вам повезло. Я за вас очень рад. Так, еще у меня есть одна заявочка на музыкальную композицию. Просит нас... Так, Ольга, да, Ольга Губаха. Губаха на связи с нами. Вам огромный привет, Губаха. Поставьте, пожалуйста, Джиган. Джиган, Асти и Нилето. Да, давайте послушаем прямо сейчас. Сейчас эту песню для всей Губахи. Окей? Погнали.
1: Соленый алло.
2: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Далее в нашей музыкальной программе по заявкам «Солёный лёд» Диджей Смэш. Ну и дальше пока что заказов нет. Поэтому пишите, заказывайте, что хотите услышать.

0: версию ваших приветов, ваших поздравлений, теплых и добрых слов уже буквально через 4 минутки они полетят в прямой эфир, так что не выключайтесь, дождитесь. Ну и, конечно, не забывайте заказывать ваши любимые песни.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

бабочкам с Аленой Алё. Вместе с вами здесь в соленой студии Макс Максимов. И, конечно же, программа по заявкам с Аленой Алё, где не просто мы передаем привет и поздравления в прямом эфире, но и, конечно, ставим ваши любимые композиции, которые вы хотите услышать на волнах своей любимой радиостанции. Ну что ж, давайте почитаем еще сообщения, которые к нам прилетели. Галина нам написала: «Добрый день, поздравьте с днем рождения моего племянника Шалемова Сергея Павловича. Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия. Если можно, включите песню Максима Аршавина. Я ее поищу обязательно. Заранее спасибо». Ну и вам, Галина, тоже огромное спасибо за сообщение. Далее Зосина написала: «Хорошего дня. Передайте, пожалуйста, большой привет Светлане Домашних. Огромное спасибо за уют на твоей даче. Надеюсь, у вас там все хорошо и вы отрываетесь под замечательные ритмы радио Соль ФМ». Андрей Симонов тоже отметился у нас здесь. Вишера пишет он: «Добрый день всем, кто на Вишере сейчас, Красновишерск. Там нас тоже, кстати, слушает 103.7 FM. Вам большой привет. И, конечно же, всем остальным городам вещания, где вещает такое замечательное радио Соль ФМ. Андрей, вам тоже огромный привет. И, конечно же, хорошего, теплого, солнечного лета». Да. Далее сообщение улетает специально. Большущий и пламенный привет. Сообщение улетает для нашего замечательного друга Тимура Вагапова. Его песни ротируются в нашем эфире. Ну и, конечно же, Тимур, тебе большой привет. Спасибо, что ты есть, что ты с нами, что ты всегда слушаешь нашу радиостанцию. Ну и, конечно, ну как мы не можем в программе по заявкам не послушать твою замечательную композицию. Давайте прямо сейчас послушаем эту песню «Милая моя», так она называется, здесь в эфире самого соленого радио. Оставайтесь вместе с нами, делайте громче и пишите в группу ВКонтакте vk.ru/solofm.

0: Ну а я, друзья, уже собираю очередную порцию ваших приветов, ваших поздравлений, теплых и добрых слов, поэтому присылайте, прямо сейчас не так много времени у нас остается. Пишите.
1: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Музыкальным заявочкам с Алёной Алё еще 10 минут. Я принимаю все ваши послания и с удовольствием зачитываю в прямом эфире на весь Пермский край, Калужскую и Брянскую области. Вам отдельный всем привет, кто прямо сейчас здесь на наших радиоволнах. Да. Кстати, можно нас даже слушать на сайте solfm.ru. Заходите, включайте онлайн и наслаждайтесь любимыми песнями. Итак, Макс Иванов написал нам привет радио Solfm. Хочу передать большой горячий привет Танюше из Осы и пожелать ей хорошего настроения. Ты самая шикарная девушка, но вредная, пишет нам Макс. Поставьте, пожалуйста, классную песню. Да, обязательно тоже прозвучит непременно. Здравствуйте, Солька! Люблю Ирину Кузьминскую и ее детей Андрея и Валюшку. Пусть у них все будет хорошо, счастья и любви им дам. Хочется кричать от счастья на весь Кунгур. Кунгуру тоже большой привет, 91.5, настраивайтесь. Ну и песенку попросили вот у нас здесь, чтобы мы поставили песню «Жара», называется она «Девочка Луна», прямо сейчас и исполняем.
1: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/solfm. Ты слушаешь программу по заявкам с Аленой Алё.

рождения. И поставьте хорошую песню на ваше усмотрение. Заранее благодарю вас. Вам тоже большой привет. Далее. Тимур Вагапов написал нам: «Вы лучшие! Спасибо за песню, Тимур. Вам тоже огромный привет. Знаю, что у вас там сейчас большая дружная компания, поэтому давайте сделаем погромче, покричим немножечко и скажем, что все будет хорошо, все будет замечательно. Ну и радио Соль FM всегда вместе с вами». Так, что еще у нас есть? Группа ВКонтакте vk.ru/solofm. Захожу прямо сейчас к нам сюда, в наше сообщество, и там вижу два сообщения. Сейчас у меня подгрузится интернет, и обязательно зачитаю. Ирина Борисова нам написала: «Здравствуйте, радио Соль FM. Хочу пожелать тебе, Макс, верных слушателей. Спасибо большое. Также хочу передать большой привет всем. Хорошей всем жаркой погоды. Если можно, поставьте песню, какая сборная Союза. Я таких даже не знаю. Ну, Союз уже в прошлом. И огромное вам спасибо за привет и за сообщение. Лысеве большой привет». Далее Александр Николаев написал: «Поздравляю Киселева Николая Павловича с наступающим днем рождения. Желаю огромного счастья, здоровья и долгих лет жизни». Ну что, мне остается обновить нашу страничку ВКонтакте. Вот захожу, обновляю. Вроде бы все сообщения озвучил, что сегодня прилетело. Вы большие молодцы. Не забывайте, что по будням в 16:00 по пермскому времени программа «По заявкам с Аленой Алё» выходит в прямой эфир.

0: скорых встреч. Оставайтесь хорошими людьми. Макс Максимов, Соль FM. Пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3Z.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: УТЗ. Лицензия номер L041-0110-26-005-891-62-2022 года.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, а микрофинансовая компания Пермского края, регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
10: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
11: Только вот из Перми вернулся на Хавейл. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на Хавейл без разницы, ехать надо.
10: Ехать надо в Пермь, брать Хавейл Про. Именно сейчас в «Вера» Хавейл Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, Хавейл Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
12: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на havailpro.vera.ru.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: Это в ритме города. Это хит за хитом. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае при Минприроды создана рабочая группа по ликвидации загрязнения рек. Она займется как уже существующими случаями попадания нефтепродуктов в реки, так и профилактической работой. Сообщается, что будут разыскиваться компании, ставшие виновниками утечек. После подсчета ущерба им планируется предъявить требования по выплате компенсации. Комиссия также займется координацией проектов по восстановлению экосистемы рек и прибрежной зоны. В состав рабочей группы вошли сотрудники Минприроды, МЧС, природоохраны, прокуратуры, Росприроднадзора, экологи, представители общественности и волонтерские организации. На минувшей неделе стало известно о крупной утечке нефтепродуктов в городские реки Перми. Ликвидация последствий идет до сих пор. В Черденском округе в 15-й раз состоится этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы». Поляна близ села Серегово уже готовится принять гостей. 24 июля – день заезда и открытия, а 25-26 июля пройдет основная программа. На фестивале будут работать две музыкальные площадки – большая сцена и изба. В течение двух дней здесь выступят пермские группы и гости из других регионов. В год единства народов России традиционная для «Зова Пармы» этносоставляющая будет представлена ремеслом, танцем, песней, костюмом коренных народов Пермского края. На поляне также будут работать конный театр, казаки с боевыми искусствами и песенными традициями, дагестанские канатоходцы, площадка народных игр, мастер-классы по промыслам. Три театральных коллектива представят спектакли. Ремесленная линейка включит уроки именитых мастеров и большую ярмарку ручных изделий со всего Прикамья и других регионов. Подробная программа юбилейного «Зова Пармы» появится в соцсетях Пермского дома народного творчества «Губерния» и фестиваля. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: вкусом. Живи со вкусом. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 21 градуса, днем до 28.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Считайте расходы на операцию? Стоп!
2: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
1: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
8: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
9: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
10: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: соленое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуме приняли законы, направленные на решение проблем в миграционной сфере и противодействие мошенникам. О них рассказал спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Исключена возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами. Для противодействия мошенникам приняты нормы, которые обязывают банки и микрофинансовые организации информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. В первом полугодии этого года объем ипотечных кредитов, выданных в Пермском крае, достиг 41 миллиарда рублей. Это на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 27% уступает результату начала текущего года. За отчетный период Пермский край занял 11 место в России по объему выданной ипотеки. В совокупности на топ-20 регионов пришлось почти 1,5 триллиона рублей. Это 63% от общероссийского объема. В целом по России объем ипотечных кредитов за первые 6 месяцев этого года увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ходатайству прокурора суд обязал передать здание котельной в Нытвинском округе в распоряжение муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Прошедшей зимой в ряде многоквартирных домов в селе Григорьевское муниципального округа фиксировались ненормативные параметры подачи ресурса, что нарушало права потребителей коммунальной услуги. Кроме того, в этом году собственник котельной заявил о намерении прекратить деятельность по оказанию услуги по отоплению. В настоящее время обеспечена передача здания котельной муниципалитету. Данная мера призвана исключить риски срыва теплоснабжения населению и гарантировать своевременную готовность оборудования к эксплуатации. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

Соль ФМ. 10 лет в эфире. Tell me what to do.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Не за горами конец летнего сезона. К сентябрю вернутся курортники, и жизнь начнет свой очередной виток, который у нас, у представителей средств массовой информации, называется «Новый сезон». Поскольку к его старту мы по традиции готовим обновление, что-нибудь интересное, захватывающее, в жизни автолюбителей то же самое. По осени возрастает интерес к покупке транспортных средств. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: При выборе себе автомобиля следует учитывать не только финансовые возможности и личные предпочтения, но и предполагаемые цели его использования. Прежде всего, необходимо проанализировать, как именно вы планируете эксплуатировать автомобиль. Начните с ответов на вполне себе простые житейские вопросы. Где будет проходить большая часть ваших поездок? Предпочтительно в городе с его загруженностью и необходимостью маневрирования или на скоростных магистралях в пригороде? Какова средняя дистанция поездок? Ориентировочный годовой пробег? Следует учесть условия парковки и качество дорожного покрытия. А есть ли в вашем районе узкие дворы? Высокие бордюры или проблемы с зимними осадками. Седан подойдет для тех, кто часто путешествует на дальние расстояния или ценит тишину в салоне, предлагая классический стиль и хорошую аэродинамику. Минивэн станет оптимальным выбором для больших семей. Универсал, вместительный и практичный, подойдет как для семейного использования, так и активного отдыха, позволяя перевозить снаряжение. Кроссовер же станет хорошим решением для тех, кто сталкивается с трудностями парковки в городских дворах, помимо этого сложными условиями зимой и частым преодолением бордюров.
0: Автомобильные факты.
1: Выбор силового агрегата и трансмиссии – ключевые аспекты, определяющие экономичность, комфорт передвижения и, конечно же, долговечность автомобиля. Для тех, кто проводит большую часть времени в городских условиях, оптимальным решением станут компактные бензиновые двигатели с небольшим объемом. Если же ваш маршрут предполагает примерно равное соотношение городских поездок и передвижения по загородным трассам, стоит рассмотреть турбированные бензиновые двигатели средней мощности. Они обеспечивают достаточную динамику для обгонов и уверенное ускорение, а также комфорт на загородных дорогах. Однако такой выбор требует неукоснительного соблюдения графика технического обслуживания. Для частых и продолжительных поездок по автомагистралям идеальным вариантом будет, конечно, бензиновый двигатель или мощные бензиновые турбомоторы. Они гарантируют внушительный запас хода и стабильность на высоких скоростях. В свете текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, и особенно если у вас есть возможность заряжать автомобиль дома, на работе или поблизости, то подключаемый гибрид или полностью электрический автомобиль становится, конечно, наиболее выгодным выбором. В таком случае ночная зарядка позволяет существенно сократить расходы на каждый километр пути. Автоматическая коробка передач – это ваш выбор, если приоритет отдается плавности хода, удобству и максимальной простоте управления. Такой тип трансмиссии идеально подходит для интенсивного городского движения и для водителей, стремящихся к расслабленному управлению. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями предлагает отличное сочетание динамики и экономики топлива, но требует бережного обращения и своевременного технического обслуживания. Вариатор является компромиссным решением, обеспечивающим баланс между плавностью движения и топливной эффективностью, однако для долговечности работы ему необходима регулярная замена жидкости трансмиссии. Важно помнить, что цена, указанная в автосалоне, это лишь вершина айсберга. Полная оценка стоимости владения новым автомобилем в течение 2-3 лет должна включать первоначальный взнос, ну, если, конечно, вы покупаете автомобиль в кредит, а таковых сегодня 3/4, и ежемесячные платежи, а также расходы на топливо и электроэнергию. Не забывайте про обязательные страховки ОСАГО и опциональная каска, но если это кредит, то это железобетонно. А также про транспортный налог, зависящий от региона и мощности двигателя. К этому добавляются еще расходы на плановое ТО, замену расходных материалов, шин и непредвиденный ремонт. Чувствуете, что вам предстоит прожить, переосмыслить или проанализировать? Если вдруг в голове маячит мысль «хочу новую машинку», желаю вам отличного выбора и только хороших автомобилей. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 21 градуса, днем до 28.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Вниманию выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
6: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
7: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
10: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загрантый клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
11: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
13: Хит за хитом. Только на
14: Спера, кель ту амикус и рефренда. Ми дикане, ке си это фантастичи.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России со вчерашнего дня произошли изменения в правилах назначения единого пособия. Уход за нетрудоспособным гражданином, достигшим 80 лет, или инвалидом первой группы, теперь признается уважительной причиной отсутствия официального заработка, но только при условии, что ухаживающим лицом является близкий родственник. К категории близких родственников относятся супруги, дети, родители, братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки заявителей или других членов семьи. Ранее при назначении пособия уход за нуждающимся человеком учитывался как уважительная причина, независимо от наличия кровного родства. Данная мера государственной поддержки ориентирована на семьи, чей уровень доходов и объем имущества не превышают установленные государством нормативы. При этом каждый трудоспособный член семьи обязан иметь документально подтвержденный источник дохода или уважительную причину его отсутствия. Традиционно такой причиной считается забота о нетрудоспособном члене семьи. Этой осенью в Пермском крае «Озон» запускает логистический центр площадью 40 тысяч квадратных метров для обработки крупногабаритных товаров. Как сообщили в пресс-службе компании, ввод объекта в эксплуатацию позволит сократить сроки доставки заказов, в том числе в малые города и отдаленные населенные пункты, а также создать в регионе дополнительные рабочие места. На базе логистического центра предусматривается полный цикл складской обработки заказов, включающий приемку, комплектацию и последующую передачу курьерским службам. Проектная вместимость объекта составляет порядка 15 миллионов единиц крупногабаритной номенклатуры. Производственные мощности рассчитаны на ежедневную обработку сотен тысяч заявок. Отметим, на платформе «Озон» в регионе зарегистрировано более 5000 местных продавцов. Их совокупный оборот по итогам прошлого года составил 25 миллиардов рублей, что на 30% выше показателя предыдущего года. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российский боец UFC Магомед Анкалаев должен провести следующий поединок на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби в субботу 25 июля. Соперником 34-летнего россиянина станет 33-летний представитель Узбекистана Богдан Гуськов. Их бой пройдет в полутяжелой весовой категории и станет главным событием турнира. Изначально Анкалаев должен был встретиться с американцем Халилом Раунтри-младшим, однако Раунтри снялся с турнира из-за травмы, после чего UFC назначил Гуськова новым соперником россиянина. Характер повреждений американского бойца официально не раскрывается. Рекорд Анкалаева в профессиональных единоборствах – 21 победа, 2 поражения, 1 ничья и 1 бой без результата. В предыдущем поединке Магомед проиграл Алексу Перейро техническим нокаутом в первом раунде и потерял чемпионский пояс на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. У Гуськова 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональной карьере. Форвард «Зенита» Александр Ерохин ответил, может ли сезон 2026-27 стать последним в его карьере. В июне 36-летний футболист продлил контракт с питерским клубом на сезон. В наше время никто не знает, что будет завтра, что будет через год, сложно загадывать, поэтому посмотрим. Не исключаю и не подтверждаю, что может быть последний сезон, цитирует Ерохина ТАСС. По словам игрока, он примет решение, опираясь на то, как команда проведет сезон, на личное состояние и желание. Ерохин добавил, что на сегодняшний момент у него есть мотивация помогать команде. Ерохин играет за «Зенит» с 2017 года. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий 7 раз становился чемпионом России, 2 выигрывал Кубок России и 5 раз Суперкубок страны. Нападающий Лионель Месси не принял решение о завершении карьеры в сборной Аргентины. Об этом сообщает TIC Sports. По информации источника, 39-летний футболист отправился на чемпионат мира 2026 без готового решения о своем будущем в национальной команде. Он ни разу не говорил своему окружению, что после этого турнира завершит карьеру в сборной. Как ранее сообщал журналист Эрнан Кастильо, Месси заявил своим партнерам по национальной команде, что финал против Испании был его последней игрой за сборную. Месси провел 6-й для себя чемпионат мира. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 21 градуса, днем до 28.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: С любовью к Перми. Лазерная коррекция зрения от 27 500 рублей в клинике 3Z. Смотри на любимый город четким взглядом. Подробности на 3z.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что эти меры вводятся в целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, глава государства поручил правительству улучшить требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на российских педагогов. Ситуация на АЗС в Пермском крае стабилизируется. Краевой оперштаб проводит работы по наращиванию объемов поставок бензина. Так, сеть «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска топлива до 50 литров в Перми и до 40 литров по краю. Бензин марки АИ-92 доступен на 26 заправках сети. АИ-95 на 34, дизельное топливо есть везде. Ожидается дополнительная поставка АИ-92. «Лукойл» сохраняет ритмичное снабжение при выросшем потреблении и также увеличил лимиты до 40 литров. Ранее компания отменила технологические перерывы на своих станциях. В первом полугодии этого года в Пермском крае приостановили деятельность 35 предприятий общественного питания. За аналогичный период прошлого года таких объектов было 73. Снижение составило более чем в 2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями за отчетный период не превысил средний многолетний уровень. В структуре инфекции доминируют вирусные заболевания, рота и норовирусы. На их долю приходится 68,5% всех случаев. За 6 месяцев зафиксировано 2 случая неединичной заболеваемости сальмонеллезом, связанных с употреблением пищи в точках общественного питания. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Камье, 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам берег такой черный?

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук

треком и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Soul FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Стекло окружает нас повсюду. От оконных проемов до экранов смартфонов. Его прозрачность кажется нам совершенно естественным свойством. Однако, с физической точки зрения, этот материал представляет собой вообще загадку. Ведь главным сырьем для его производства служит обычный кварцевый песок. Абсолютно непрозрачное вещество бурого или желтоватого цвета. Превращение непроницаемых крупинок в кристально чистый монолит обусловлено фундаментальной перестройкой атомной структуры вещества под воздействием сверхвысоких температур. Ключевой этап создания прозрачности заключается в скорости охлаждения данной массы. Жидкое стекло охлаждается очень быстро. Атомы попросту не успевают вернуть былую строгую геометрическую упорядоченность и застывают в полном беспорядке. В результате образуется так называемое аморфное тело. С точки зрения расположения атомов, стекло является жидкостью, но из-за потери энергии оно становится твердым. В этой хаотичной структуре больше нет внутренних кристаллических границ, микротрещин и граней, о которых мог бы рассеяться свет.
0: Территория.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 21 градуса, днем до 28.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешил В104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р-Авто. Пермь. Спешил В104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: Хм, а какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
10: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
11: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
12: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны дожди и грозы. Утром до 21 градуса, днем до 28.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: хорошо.
1: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы.
1: Вино, вино заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Прикамье полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

за хитом. Только на после рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM, Суксун 98.7 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
2: Прямо сейчас ты услышишь

0: Нам 10 лет.
1: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Алло, алло.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.